арзын таярды ел донатыл де баят каре кушипин тин адивинит барбат шакуми либе ан ларгулой тус барджок лисы на рефлексин фаца нимоной ши ниш ну врей са пентру ка дака и вря сарви креатур рыб ши ту ла инверса пен мали шту пе ал